0: Оя, нам с ним-то паршики.
1: Вижу, маркер,
0: все. Да, да, да. Оя,
1: я.
0: Дуду, нам с паршики. Кан и иди, иди, тем нам, а.
1: Да, да. Да, все, да, все.
0: Оя, я, все, все.
1: Оглина, не тинься, ты пала, джай нам, бе.
2: Джай, пи. Нам, тогда, кэсим, бусон, да. Не, не, не, не, не,
1: не, не, не, не, не,
2: не, не, не, не, не, не, не, не,
1: не, не, не, не, не, не,
2: не, 네, 좀.
0: 됐지.
2: 뭐야? 됐어.
0: 뭐야?
1: 무슨 미식이 없지다. 나.
0: 맞아. 빨만 씹니다. 샤오이. 잡아라 띵주.
1: 이제 야자.
0: 지니 좀. 됐지.
1: 됐지.
0: 뭐야? 겜글씨. 지니 좀.
1: 됐지.

0: Сюхабаре.
1: Ача гембри.
0: Тая шаоюн горшедгэ.
1: Ачаге шаоюн легду. Класага лоюн томдуси.
0: Шаоюн легюна сузу налкава гемеуче. Ачага гибе харя.
1: Баба, нани нельсаду.
0: Шаоюн кига кала грани генельсе хитис. Тиде хари сеуже. Несегачу. Несегачу.
1: Дабабра манжо.
0: Мари, цега машине лома юн кдесга. Несеуго.
1: Мари. 爸爸,到我捏青骨
0: 勇啊,然后今天勇啊 少勇了,落去了 两个你们记得车吗?